А вдруг прямо сейчас кто-то вспомнил Джулию Робертс и фильм «Красотка». Конечно, в первую очередь, когда про этот фильм думаешь, вспоминаешь этот прекрасный проход Джулии Робертс по модным магазинам под Роя Орбисона. Но это, так сказать, подвижная часть. А есть лирическая часть? Лирическая часть. Вот, пожалуйста, это «Роксет». Через пару минут Сандра и Моджо на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Hello.

Небеса подождут, уверенно говорит Сандра. Ну, собственно говоря, понятно, если человек занят чем-то очень даже важным, совершенно неважно, сколько это время займет. Не смотрим на часы, потому что мы абсолютно счастливы под музыку Ретро-ФМ через пару минут. Блюсисты Бонни Тайлер и Игорь Николаев. 3:35 в Москве.

блюсистом, и он потерял самоконтроль. И прости, дорогая Сарочка. Надеюсь, что Сарочка не очень в обиде, потому что самоконтроль — дело такое. 3:48, практически 49 в столице. Дальше на Red FM Fancy, синяя птица на Red FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Притворяемся. Демис Русос и его, ну, в общем, совершенно грустная песня. 4:20 в столице. Совершенно веселого всем нам желаю под музыку Red FM. Через пару минут Аида Ведищева, Bad Boys Blue и Lada Dance. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

хуже, это Настя, так называется чудесный фильм про маленькую девочку Настю, у которой есть тайный друг, этот самый лесной олень. Дальше на Ретро-ФМ «Мираж», Альбана и Рамина и дуэт «Аква» через пару минут. 4, почти 35 в Москве.

Группа «Мираж», Наталья Гулькина. И если вдруг прямо сейчас вы кого-то видите во сне, пусть этот самый кто-то совершенно непременно явится наяву. Ну, если, конечно, вам это будет приятно и ожидаемо. 4 почти 50 в Москве, Ретро-ФМ. Через пару минут Патрисия Касс и «Назарет».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на гостиницах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: пошла! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

Вот вроде бы просто очередной день наступил, 29 июля на календаре. Да, можно относиться к этому совершенно по-другому, как Фил Коллинз, так сказать, рекомендует. Давайте относиться к этому как к еще одному дню прям в раю. Дальше на РТФМ Мэйвуд, Игорь Иванов и Крис Ри. Да, через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Un sueño para sí.

Давайте мы вот зазывают нас в увлекательное путешествие на другой конец света. Я вас зазываю в увлекательное путешествие по любимым хитам на Ретро-ФМ через пару минут. Pet Shop Boys, Рики Повери, Александр Серов. 5:35 в Москве.

Вообще-то это изначально песня, известная нам американской диско-группы Village People, но по-настоящему супер-хитом песня стала, мне кажется, только благодаря вот этому каверу британцев Pet Shop Boys. Они все это изобрели в 90-х. 5.50 в столице, дальше на Ретро FM CC Catch и Михаил Боярский через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Эх, тот самый саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» и «Bee Gees», и их лирическая композиция про глубину любви. 1977 год. Лучшая музыка здесь для вас на Retro FM. Через пару минут «Синяя птица», Сандра и группа «Браво». Меня зовут Илья Глебов. Всем любви.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, ну что, почти 6:35 в Москве. Самое время подводить итоги там всяких сновидений. Кто кому приснился, кто кому не приснился. В любом случае, пусть пробуждение будет легким под музыку Red FM. Группа «Форум», Ванесса Паради, «Якида» у нас через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт

0: другого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и турноконцерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzgifestival.ru. Категория 18+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
3: В неповторимом миксе.
4: Каждый день
3: ровно в 21.00. Вечеринка.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
6: Ретро-ФМ.

Ну что ж, почти 6.50 в столице. Все романтические ночные приключения давным-давно позади. На повестке дня утренний трудовой задор, чего всем желаю под музыку ретро-фм. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. В 7 часов по Москве здесь будет Олег Орлов и летняя смена.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Начнем утро с фразы «Берегись, работа, мы идем». Летняя смена с вами на Ретро-ФМ. Просыпаемся в столице 7. Дмитрий Королев раньше всех проснулся и окунулся в новости. Нас сейчас будет окунать. Утро доброе.
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Вбросы Киева о мобилизации в России – лживая провокация. Необходимости в ней нет. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он также отметил, что комплектование армии осуществляется в плановом порядке за счет граждан, добровольно заключающих контракты. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Но ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты между странами не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Песков также отметил, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. В Госдуме предложили реализовать новую бесплатную услугу для семей. Депутаты от фракции «Новые люди» отправили обращение на имя главы Минтруда Антона Котькова с инициативой о бесплатной няне. Авторы предложения выступили за установление 20-часовой помощи в месяц на семью. Предоставление услуги планируется как дома, так и в организации соцобслуживания. В приоритете студенческие, неполные, многодетные семьи, а также родители с детьми-инвалидами. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагают включить в школьные разговоры о важном, об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло и электричество дома и в школе. Такие занятия помогут сформировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. Ну а в некоторых китайских городах появились киоски с роботами-парикмахерами. Система сканирует голову клиента в 3D. Искусственный интеллект анализирует линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу. Между тем, многих людей поход подобному парикмахеру способен не только удивить, но и даже напугать. И пару слов о валюте в конце выпуска. Доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Сейчас же другой голос слышится по утрам. Вставай, пора на работу. Вспомнили школьные годы, чудесные вместе с Татьяной Овсиенко. Ну а какие уроки может дать нам сегодня сама жизнь? Давайте узнаем прямо сейчас из глобального, из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда на календаре 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас не хватало энергии раньше. Весы, сегодня желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Скорпионы, домашние дела потребуют не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцы, в общении с другими людьми постарайтесь избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с деньгами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и взять новые вершины. И, наконец, рыбы. Сегодня вам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Ну, как говорится, вперед и с песней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, мнение погоды не всегда совпадает с мнением синоптиков. Поэтому ее порой и бросают из крайности в крайность. Вот еще совсем недавно многие из нас, ну, по крайней мере, жители средней полосы, жаловались на жару, а сегодня, к примеру, с утра пораньше недовольны похолоданием довольно резким. А может быть, вместо этого надо просто радоваться нормальной летней погоде? 7.20 в столице. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро FM продолжается летняя смена, а мы продолжаем просыпаться под отличную музыку. Это группа Beatles. Впереди у нас Ингрид, Дмитрий Маликов и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: На всякий случай напомню, что сегодня среда. Проходим экватор трудовой недели, становимся ближе к выходным. Завтра тоже неплохой день, четверг. Ну и не забывайте, друзья, каждый прожитый день приближает нас ко дню зарплаты. Чему вместе с вами радуется летняя смена на Ретро-ФМ. И Дмитрий Маликов, в частности, половине восьмого по Москве. А Дмитрий Королев готов порадовать нас свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Мат-капитал на первого ребенка в этом году составляет примерно 728 тысяч рублей. За рождение второго семьи получают 963 тысячи. Об этом россиянам напомнил депутат Николай Коломейцев. Он отметил, что право на выплату имеют не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными воспитанниками. Сертификат оформляется автоматически после того, как ребенка зарегистрируют в ЗАГСе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации регионам в случае подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В документе сказано, что власти должны проводить противоэпидемиологические мероприятия. В их списке отмена массовых спортивных и культурных мероприятий и приостановка учебного процесса. Ну а ранее Роспотребнадзор анонсировал старт эпидсезона в первой декаде сентября. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся. Напомню, два мощных землетрясения произошли там накануне. В результате пострадали более 50 человек. Произошло несколько пожаров, повреждены дороги и мосты. Отдельные районы остались без электричества. Власти Таиланда объявили общенациональный запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное, начиная с этого дня и до 31 июля, нельзя будет не только в магазинах, но и в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах. Исключениями являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. Такие места находятся, например, на Пхукете, в Паттайе и Бангкоке. Инициатива связана с буддийскими праздниками Пуджа и началом буддийского поста. Российским гимнастам официально разрешили выступать на европейских соревнованиях с флагом и гимном. Генассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала соответствующий документ. Между тем, стало известно, что 11 национальных федераций направляли в гимнастический союз письма с просьбой запретить российский флаг и гимн на европейских турнирах. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Хотя смена обстановки в некоторых случаях идет только на пользу. В том плане, что понимаешь, в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. А Багамы, если что, можно и на дачу себе устроить. Загорать и на травке можно, а за море и надувной бассейн сойдет. Главное, чтобы солнце за тучи не пряталось. Мне в летней смене на Ретро FM. Далее взбодриться нам помогут Spice Girls, веселые ребята и группа Европа в Москве 7:35.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
3: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Как советуют знающие люди, если вам не нравится, как вы выглядите по утрам, перестаньте делать то, что вам нравится делать по вечерам. Хотя, с другой стороны, друзья, если нравится вечером слушать любимую музыку, утром же надо продолжить в том же духе. Spice Girls, девчонки-перчинки бодрят нас в 7:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра, друзья. На Retro FM продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости гороскопа. До конца этого лучшие хиты Сиси Кетчи и Владимира Высоцкого.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
1: 12+.

0: Если работа мешает сну, зачем вам такой сон? Просыпайтесь вместе с летней сменой на Ретро-ФМ в 8 утра. Дмитрий Королев взбодрит нас свежими новостями в начале часа. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В Рязани эвакуировали логистический центр «Вайлдберрис». В области была отражена массовая атака беспилотников. Объявлялась воздушная тревога. Об этом сегодня сообщил глава региона Павел Малков. На промпредприятиях зафиксированы возгорания. Пострадали 6 человек. После атаки украинских беспилотников в Рязани запустили горячую линию. С беспилотниками сегодня боролись и в Таганроге. Сигнал воздушной тревоги прозвучал и в Удмуртии. Ежегодные выплаты почетным донорам будут назначать в соцфонде. Такое право появится с нового года. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Американский Сенат поддержал проект закона об антироссийских санкциях. Процедурное голосование о переходе к рассмотрению инициативы продолжается. Меры предусматривает введение пошлин в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также пошлины в 500% на весь российский импорт в США. Документ вводит санкции против ряда российских банков и госкорпораций. ГОСТ на игрушечное оружие для детей введут в России. Требования вступят в силу с января будущего года. Они распространяются на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие предметы подобного рода. Как пишет РИА Новости, игрушечное холодное оружие не должно иметь острых кромок или концов. Оно должно быть изготовлено из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон. Форма должна быть скругленной. Объятия помогают обезьянам избежать конфликтов. К такому выводу пришли зоологи. Дружеские прикосновения, поцелуи и похлопывания помогают им спокойнее переносить напряженные ситуации и мирно делить ресурсы. Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Например, рукопожатия перед переговорами повышают уровень сотрудничества, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются, демонстрируют лучшие результаты.
0: Ну, давно известно, что объятия идут только на пользу. Разумеется, если ты не хочешь кого-то в них задушить. Вот научный факт. Ежедневные объятия от 3 до 7 раз укрепляют иммунную систему, более 8 раз позволяют человеку обрести полное счастье. Мне кажется, надо в каждом предприятии, в каждом офисе открыть вакансию обнимашки. Ну, или пусть кто-то из сотрудников подрабатывает на полставки. Я бы пошел, кстати.
1: Ну, я думаю, много бы кто согласился на такую подработку. Ну, и о валюте. Без обниманий и без поцелуев. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Надеюсь, картина, описанная в этой песне, к нынешнему лету не будет иметь никакого отношения. Пусть лето, ну, вторая его половина будет хорошим, а лучше идеальным. Ночи в меру прохладными, а дни солнечными в меру жаркими. Группа «Ласковый май» в летней смене на Ретро-ФМ. Далее узнаем, каким будет сегодняшний день с точки зрения звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 июля, среда, день обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны. Ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важно быть спокойными. Тельцы. Тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы. Посмотрите на задачу с другой стороны, с другой точки зрения, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы ваши дела заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует сегодня избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем знаком зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, как во Франции, на родине Жана-Мишеля Жарра, чья музыка звучит прямо сейчас в нашем эфире. А вот в Британии, например, из-за недосыпа распадается каждый третий брак. 30% опрошенных винят именно его в своем разрыве отношений с партнером. Из-за вечного недосыпания люди чувствуют себя уставшими, подавленными. Так что если погружаться в сон, то на такую глубину, чтобы сопение, уж тем более похрапывание товарища по сну, никоим боком не было бы слышно. Даже на уровне подсознания. Я, Олег Орлов, всем желаю высыпаться и с домашними не ругаться. Продолжаем с улыбкой встречать утро среды. Далее в летней смене на Ретро-ФМ Крис Кельми, группа ATC и новости в середине часа в Москве в 8.17.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Почему сразу сам топай?
10: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
11: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
15: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
16: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
17: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
16: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
17: Королева 1D.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: если утром человек напевает какой-нибудь незатейливый мотив, как этот, например... Ля-ля-ля-ля-ля. Значит, у него уже хорошее настроение. Да, лично у меня настроение хорошее. Надеюсь, что и у вас тоже. Группа ATC в летней смене на Retro FM. Продолжаем просыпаться, друзья.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре и добавить в черный список около 1600 компаний. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, новые меры должны компенсировать смягчение предыдущего пакета, из которого исключили запрет на перевозку российского сжиженного газа в третьи страны и ограничения на импорт рыбы. В Ростовской области объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в течение суток 29 июля. Об этом сообщили в областном МЧС. На территории региона ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду. Ведомство предупреждает о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения. Энергетики продолжают в круглосуточном режиме устранять последствия урагана. Сильные ливни и шквалистый ветер в минувшую субботу повредили контактные сети городского электротранспорта.

0: значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. В Ростовской области пенсионерам с 1 августа положены новые выплаты. Как уточнили в региональном отделении соцфонда, выплаты вырастут автоматически. Подавать заявление не нужно. Перерасчет затронет примерно 242 тысячи пенсионеров, которые официально работали в 2023 году. Размер прибавки определят индивидуально. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
2: Во французской стороне

0: Век живи, век учись. И как там у одного поэта: не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь. И день, и ночь. И утром, само собой разумеется. Летняя смена на Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. У нас есть все, чтобы сделать утро приятным, бодрым и веселым. Минутки через три будем подпевать группе комбинации. ФРД-Юда в столице 8.35.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен.

0: В торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Щелкая челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
3: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Retro FM.

0: Перезагрузка в отношениях и смена обстановки только во благо. Спешу подбодрить потенциальных отпускников, всех, чьи силы уже на исходе, и у кого уже практически чемоданное настроение перед отпуском, когда какие-то считанные дни остается посвятить работе, и уже пора потихоньку перестраиваться, менять сидячий образ жизни на лежачий образ мыслей. И на вашей улице, друзья, скоро случится праздник. И работаем, и отдыхаем под музыку, что звучит здесь, в нашем эфире. Это группа Bonnie M. До конца часа группа технологии Foreigner. В начале следующего новости и гороскоп. 8.47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех. Летняя смена на Retro-FM. И не думает заканчиваться. Она продолжается.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro-FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: Да чего же хочется браться по утрам вообще не просыпаться? Но есть такое слово «надо». Летняя смена на Ретро-ФМ поможет. Столице 9. Нам бы надо сейчас новости послушать. И Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России появится новая мера поддержки семей. В частности, с сентября этого года студенческие пары смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга-студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. В Екатеринбурге пик паводка пройден. Нужно максимально быстро вернуть людей к привычным условиям жизни. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на завещании по ликвидации масштабного наводнения в Свердловской области. В зоне подтопления по-прежнему остаются 67 жилых домов, 1500 приусадебных участков, 10 низководных мостов и часть автотрассы. Тем временем уровень воды в Туре в Тюмени продолжает расти и уже достиг 886 сантиметров. Это на 36 сантиметров выше критической отметки. Вода уже почти добралась до верхнего уровня пешеходной набережной. Введен региональный режим ЧС. Начинает действовать система поддержки пострадавших. Между тем, по прогнозу специалистов, устойчивое снижение уровня воды ожидается в ближайшие дни. Правда, если в Тюмени не выпадут новые сильные осадки. Россиянам необходимо дать оплачиваемый отпуск по уходу за родителями-пенсионерами. С инициативой выступили в Госдуме. Как отметил вице-спикер Борис Чернышов, сейчас многим приходится совмещать работу и уход за престарелыми родственниками. Чтобы сопровождать близких в период лечения, приходится брать ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. А введение дополнительного времени не только поможет семьям, которые заботятся о пожилых родителях, но и сделает доступнее медпомощь для граждан старшего поколения. Большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. К такому выводу пришли исследователи из Италии, Великобритании и США. Под их наблюдение попали более 500 детей в возрасте от 3 до 10 лет. Им предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником и могут ли собрать ради собственной выгоды. Ребята чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Ну, конечно, воспитание играет огромную роль. Если родители оптимисты, проявляют заботу, доброту, то и дети зеркали их поведение, впитывают, как губка, весь этот позитив. А вообще, а мы же ведь изначально приходим в этот мир добрыми, позитивными. Даже когда можем лишь агу сказать, уже улыбаемся. А то, что пеленки или подгузники приходится часто менять, так это переполняющий нас радости.
1: Ну, я постараюсь тогда доброй интонацией прочитать информацию о валюте. Итак, доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Надеюсь, получилось. Ну и пока на этом все, а далее летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как от

0: И засадимся на разные ветки и засыпаем в метро.
1: Утро любого дня, между прочим, подходящее время вспомнить, что лучше всего спится в самое неподходящее для этого время и в месте, которое для сна не совсем подходит. Хотя в метро подремать по дороге на работу – милое дело, если есть место свободное. 9:09 в Москве. Вот здесь как раз в нашем эфире нашлось место для гороскопа.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Среда, 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интересным, интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы все ваши дела заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует сегодня избегать давления. Не надо прессовать никого. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. А рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Удачного дня, друзья!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ребята, девчата, время-то как летит. Всего лишь чуть больше 4 недель остается до конца календарного лета. Опять пролетит оно и не заметим. А кто-то еще даже в отпуске не был. Хотя для него даже больше подходит начало осени. Ну, если есть планы съездить или слетать на море. И не так жарко, и цены дешевле. Мечтаем о хорошем качественном отдыхе вместе с летней сменой и Андреем Державиным. А далее в нашем утреннем эфире. Здесь на Ретро-ФМ Женя Белоусов и Роберт Майлз. В Москве 9.17. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону,
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: свете. Все, что у нас есть, все силы бросаем на встречу нового утра. Летняя смена на Ретро-ФМ делает все от себя зависящее, чтобы оно было добрым и бодрым. В Москве 9:30. Время послушать новости дня сегодняшнего и Дмитрия Королева, который их нам принес. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Супруги, каждому из которых не более 35 лет, могут рассчитывать на господдержку при покупке жилья. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. По его словам, размер соцвыплаты не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей не менее 35%. За основу берутся нормативная площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленная муниципалитетом. Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в реках Сибири и Дальнего Востока. Паводки ожидаются в 5 областях, в частности в Амурской и Еврейской автономной области, в Якутии и Приморском крае. По 31 июля рост воды ожидается на реке Тавда у села Нижнего.

Джа и началом буддийского поста. Северная Греция, в том числе город Салоники и регион Халкидики, больше других стран пострадали от отсутствия российских туристов. По словам экспертов, именно там наши сограждане в среднем тратили больше, чем в других регионах. От притока российских туристов зависит и Черногория, при этом страна с 1 ноября вводит визы для россиян и белорусов. Администрация Дональда Трампа запретит китайских роботов-гуманоидов. Белый дом стремится защитить американскую цепочку поставок в сфере ИИ от возможных сбоев, краж данных и кибератак со стороны КНР. Ну а ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, могут столкнуться с санкциями за кражу американской интеллектуальной собственности. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89.62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как шутят любители поспать подольше, самое лучшее место, где я был, это моя кровать. Ну, не знаю, мне кажется, есть места более интересные в плане разнообразия досуга. Любители путешествий подтвердят. Вполне возможно, в одно из таких мест отправилась и героиня этой песни группы «Смоуки», что звучит в летней смене на Red FM. Кто знает? Мы помогаем вам проснуться, друзья, уже... Совсем скоро сами ждем подмоги от Михаила Мурова, Муромова и Мадонны. В Москве 9:35.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС.

0: для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
6: Автор лучшего вопроса получает деньги.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
6: Ретро-ФМ.

0: Песня о легкомысленной девушке по имени Макарена. Музыкальный привет из 93-го года, дуэта «Лос Дель Рио», слава к которому, кстати, пришла не сразу. Поначалу песня пользовалась популярностью лишь в странах Латинской Америки, даже была официальным саундтреком предвыборной кампании одного из политиков в Пуэрто-Рико. Но благодаря туристам о песне узнали сначала в США, а потом и в других странах. И загремела Макарена по всем танцполам, зазвучала на всех радиостанциях. В 96-м году она уже покоряла мировые хит-парады, а весь мир с удовольствием разучивал нехитрые движения этого танца. 9.49, время московское. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру вместе с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена, пока утреннее шоу «Первая смена» отдыхает. Наслаждаемся летними деньками под любимые песни. Далее Сиси Кетчи, «Самоцветы». Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Жизнь кипит этим утром. У нас на Ретро FM совершенно точно. Летняя смена с вами, друзья. 10 часов в Москве. Дмитрий Королёв тоже с нами, уже в студии, а с ним свежие новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минтранс хочет сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. Законопроект предусматривает новые правила формирования тарифов для таких пассажиров. Сейчас документ проходит согласование. Как пишет РИА Новости, в ведомстве напомнили, что с июня в Уфе уже действует пилотный проект, по которому многодетные семьи получают 30% скидку на поездки в такси с детьми. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы. В Астраханской области отменили ограничения на заправку автомобиля, об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ситуация с топливом в регионе постепенно нормализуется, очереди стали меньше, а ажиотажный спрос удалось снизить. Губернатор также сообщил, что астраханские АЗС переходят на круглосуточный режим работы. При этом на некоторых заправках пока сохраняются ограничения на объем продаваемого топлива. В России на треть сократились случаи кибермошенничества, об этом заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сейчас совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями разрабатывается третий законопроект по противодействию онлайн-злоумышленникам. Его представят следующей весной. А в настоящий момент тестируют новую систему отслеживания киберпреступников «Антифрод». Сообщения о массовой гибели пчел этим летом приходят из разных регионов России, от Дальнего Востока до юга страны. Только в Челябинской области потери исчисляются миллионами особей. Пасечники оценивают потери в 3 тонны меда. Большинство из них не регистрировали хозяйство. Компенсировать ущерб будет сложно. Сегодня праздник у девчат. В эту среду отмечается Международный день губной помады. Он появился в 2016 году. Однако прототипу современной помады примерно 5000 лет. В Месопотамии была кремообразная субстанция из измельченных драгоценных камней красного цвета с добавлением растительных пигментов. Но, кстати, существует версия, что за год женщина в среднем съедает 27 граммов помады. Это примерно 5 тюбиков. А если предположить, что женщина красится примерно на протяжении 50 лет, то за это время она съедает почти 1,5 килограмма помады.
0: Пусть подсчитают, сколько килограммов за свою жизнь через поцелуй съедает мужчина. Согласно популярному мифу, где-то около 3, однако цифра-то не имеет реальных научных доказательств. Ну, судите сами, в стандартном тюбике самой помады 4 грамма, съесть 3 килограмма, это значит употребить примерно 650 тюбиков. Как-то это неправдоподобно. Я, конечно, люблю целоваться, но не уверен, что даже тюбиков 20-25 смог осилить за полжизни. Хотя, может, просто не обращал внимания на это.
1: Ну вот, кстати, для любителей поцелуев с напомаженными губами могу сказать, что существуют и косметические съедобные помады, которые изготовлены из пищевых ингредиентов и потенциально безопасны для употребления в пищу. Так что знайте. Ну и знайте также про валюту. Доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: Слушая эту песню, всякий раз думаю, как же хорошо, что в свое время придумали проездные. Теперь, заходя в транспорт, не нужно всякий раз париться, озираться по сторонам, ожидая, что сейчас войдет контролер и скажет: «Предъявляем билетики, товарищи пассажиры, товарищи зайцы, готовимся к выходу на следующей остановке». Игорь Корнелюк с историей одного из таких вот зайцев в летней смене на «Ретро-ФМ».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Узнаем, каким день сегодняшний будет, что от него ждать, послушаем рекомендации и советы звезд. Среда, 29 июля, день обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно. Сегодня очень важно быть спокойным. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует избегать давления. Козероги. Обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи. Доверяйте себе. Это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем отличного и продуктивного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Много теплых слов в этой песне про японских красавиц, которым на протяжении многих лет удается сохранять свою привлекательность. И не только красоту, друзья. Кстати, как утверждают японские долгожители, поддерживать здоровье им помогает общение с друзьями, родственниками, оптимизм, регулярные прогулки на свежем воздухе и работа в огороде. Мамы-то чем хуже? Вперед из песни, брать пример. Правда, огород, грядки, дачи подождут, пусть до выходных. Трио Джо в летней смене на Ретро FM. Далее будем подпевать Наталье Гулькиной и группе Роксет.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Группа Roxette в летней смене на Retro FM. Второй по успешности шведский музыкальный проект после квартета Абба, чьи пластинки разошлись по всему миру в количестве 75 миллионов копий. Чье название, кстати, было заимствовано из песни 76 года британского коллектива «Доктор Feelgood».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проект «Разговоры о важном». Об этом сообщает АС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Темами первого учебного дня станут единство народа в России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В Ростовской области завершился этап выдвижения кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома. Сейчас окружные избирательные комиссии принимают документы для регистрации кандидатов. По 6 одномандатным округам выдвинуты 40 кандидатов в депутаты. Из них на 28 июля зарегистрированы 31. В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная вопросам развития потребительской сферы Донского региона. Рынок активно развивается и приносит бюджет 19% всех налогов. В этой сфере задействованы более 570 тысяч жителей, что составляет более четверти всех работающих в экономике Дона. Хорошую динамику показывают онлайн-продажи. Даже в отдаленных населенных пунктах открываются пункты выдачи, новые склады и логистические центры. В прошлом году доля интернет-торговли в рознице достигла 11% против 8% в 2024 году. В Ростовской области снизился набор сотрудников на полный рабочий день. Таковы данные за первый квартал текущего года. Так, в январе-марте прошлого года организации региона приняли на работу 49 тысяч человек, а за аналогичный период этого года – 42 тысячи. Параллельно сократилось и число уволенных. Если за первое полугодие прошлого года с рабочих мест ушли почти 53 тысячи сотрудников, то в этом году – 43 тысячи. Сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия за

0: Как шутят в народе, среда выживания сменяется четвергом, потом пятница, а там, наконец, и суббота с воскресеньем. Всяко полегче будет в выходные. Учитывая, что как раз через пару дней еще и синоптики обещали нам, жителям средней полосы, отличную летнюю погоду и прекращение дождей. Про один из которых поет Леонид Агутин в летней смене на Ретро-ФМ в 10:35 по московскому времени. Далее послушаем Юрия Антонова и Пати Райан. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3000.

0: 1990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кто-то из современников сравнил потенциального отпускника с белкой-летягой, которая на самом деле не летает, а только планирует. Прям как некоторые из нас, которые в отпуск не летают, а только планируют. Пока не знаю точно, где запланировали провести свой отпуск наши утренние ведущие, Саша Светлов и Рит Субботин, знаю точно, что после плодотворного радийного сезона и работы в завершившемся накануне круизе Ретро-ФМ отпуском точно понадобится. А пока они отдыхают, радоваться жизни. Теплым дням, солнцу вам будет помогать летняя смена каждый будний день с 7 до 11. 10:48 в Москве. Я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь с вами до завтра, а бразды правления эфира Ретро-ФМ передаю Антону Веселову. Встречайте его в начале следующего часа. До конца этого нам еще споют Ирина Аллегрова и группа Depeche Mode.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 11.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди Сандра, Евгений Осин и Vaz Girls. Ну, а в начале часа у нас традиционно новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Цены на базовые продовольственные товары в крупных торговых сетях продолжили снижаться, а средняя наценка на социально значимые продукты впервые ушла в минус. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Его слова приводит российская газета. В годовом выражении тенденция к снижению стала еще заметнее. Подешевели 19 из 25 товаров. Наиболее заметно это в отношении свинины – минус 25%. Куриные яйца стали дешевле почти на 18%. Заметно подешевело сливочное масло. Украина не обсуждает судьбу Крыма на переговорах. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News. По его словам, полуостров остается важной частью Украины. Ну а ранее сообщалось, что разработанный в США план по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя международное признание Крыма и Донбасса как территорий, входящих в состав России. Такую же позицию российский президент Владимир Путин озвучивал на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Тюмени ликвидируют последствия паводка. Накануне в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 53 жилых дома и 164 приусадебных участка. Водой залиты мост и автомобильная дорога. Сотрудники МЧС, помимо работ по ликвидации последствий, помогают жителям. Обходят дворы, перевозят людей и имущество. Для перекачки воды задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. За обстановкой следят с помощью беспилотников. После землетрясения в Японии в центрах эвакуации разместили более 7 тысяч человек. Об этом на заседании оперштаба сообщила премьер-министр страны Саная Такаити. По ее словам, профильные министерства обеспечивают людей продуктами питания, водой, картонными кроватями, кондиционерами и машинами-генераторами. Напомню, накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. По предварительным информации пострадали более 80 человек. Соцфонд начнет предоставлять выплаты почетным донорам со следующего года. СФР будет иметь новые полномочия согласно закону, подписанному президентом. Сейчас каждый регион назначает компенсацию самостоятельно. Пособия будут получать и люди с осложнениями в результате вакцинации. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. Аделия на Ретро FM. Встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: островку под названием Среда, друзья. Причалили, экватор недели, ну кайф же. Кстати, как говорит один мой коллега, среда пришла, неделя прошла. Ну, спорно, конечно, но приятно. Вы слушаете Ретро-ФМ, в Москве 11 часов и 21 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа «Браво», дуэт «Мэйвот» и «Шафт».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена. Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но любим ее, как говорится, мы не только за это, а прежде всего за ее чудесные песни. Чудесная Жанна Агузарова на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас группа «Аква». Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым и Бонни М. Всем доброго дня!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ВКМенюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Что такое любовь, друзья? Это когда бабочки в животе воюют с тараканами в голове. Причем кто победит, непонятно. Но в любви это и не важно. О любви, о чем же еще? Группа «Аква» на RetroFM в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на RetroFM Blue System и ансамбль «Добрые молодцы».
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Полдень в столице на Ретро ФМ. Впереди Скорпионс, Мауро и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проект «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Темами первого учебного дня станут единство народа в России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В Ростовской области завершился этап выдвижения кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома. Сейчас окружные избирательные комиссии принимают документы для регистрации кандидатов. По 6 одномандатным округам выдвинуты 40 кандидатов в депутаты. Из них на 28 июля зарегистрированы 31. В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная вопросам развития потребительской сферы Донского региона. Рынок активно развивается и приносит бюджет 19% всех налогов. В этой сфере задействованы более 570 тысяч жителей, что составляет более четверти всех работающих в экономике Дона. Хорошую динамику показывают онлайн-продажи. Даже в отдаленных населенных пунктах открываются пункты выдачи, новые склады и логистические центры. В прошлом году доля интернет-торговли в рознице достигла 11% против 8% в 2024 году. В Ростовской области снизился набор сотрудников на полный рабочий день. Таковы данные за первый квартал текущего года. Так, в январе-марте прошлого года организации региона приняли на работу 49 тысяч человек, а за аналогичный период этого года – 42 тысячи. Параллельно сократилось и число уволенных. Если за первое полугодие прошлого года с рабочих мест ушли почти 53 тысячи сотрудников, то в этом году – 43 тысячи. Сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Однако загрузка финансового отчета или других закрытых данных может считаться нарушением коммерческой тайны. В таком случае сотруднику грозит выговор, лишение премии или увольнение. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 88 рублей 63 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. В форме песни, как вы понимаете, друзья. Это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них что не песня, настоящий суперхит. 12:20 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Bad Boys Blue, Иванушки International и Sting.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.

0: Маленькая песня – это целая жизнь. Но мы знаем того, кто помнит эти жизни от первой до последней ноты. В эту субботу он возьмет нас за руку и проведет по закоулкам музыкальной истории, показывая то, что обычно скрыто от глаз. Все это о нем. Юрий Гурьянов и его программа «Ю», друзья. Уже в эту субботу программа будет посвящена Сандре, королеве диско. Не пропустите, суббота с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
7: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
8: Плюс. Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
9: Окошкина.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
5: Круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оказывается, друзья, для того, чтобы выспаться, нужно просто ложиться спать не в тот же день, когда надо вставать. Вот и всего делов. Теперь дело за малым, это маленькое условие выполнять. 12:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа квартет Битлз и Владимир Маркин. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди Бананарама, Дмитрий Маликов и Сиси Кейч. Ну а прямо сейчас Дмитрий Королёв с новостями на Ретро-ФМ. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. В программу обязательного медстрахования включили исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Логистический центр «Вайлдберрис» в Рязани временно не принимает поставки. Товары, хранящиеся на этом складе, сняты с продажи. Продавцам предлагается перенаправлять поставки во Владимир. Ранее сообщалось, что Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников. Тем временем в партии КПРФ предложили дать продавцам, пострадавшим от атак на маркетплейсы, кредитные каникулы. В Думе также предлагают временно освободить пострадавших предпринимателей от выплаты процентов по кредитам. В парламент Италии внесли резолюцию о прекращении военной помощи Украине. Инициатором выступила партия «Национальное будущее». Авторы документа отметили, что стратегия эскалации не привела к миру, а лишь затянула военный конфликт. Они призвали направлять ресурсы итальянских граждан на нужды страны, поддержку семей, помощь предприятиям, здравоохранение и охрану границ. Обоюдный безвизовый режим России и Китая положительно повлиял на обмен между народами двух держав. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Маунин. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко об обсуждении Москвой и Пекином перспектив закрепления безвиза на постоянной основе. Поднебесная готова поддерживать взаимодействие с российской стороной. В Таджикистане опровергли сообщение о запрете хиджаба и длинных ворот. Об этом сообщает издание «Азия Плюс» со ссылкой на комитет по религии. В ведомстве заявили, что никаких подобных законов не принималось. Ранее некоторые интернет-СМИ сообщали о том, что в Таджикистане якобы будут штрафовать мужчин с длинными бородами и женщин в хиджабах. В недостоверных публикациях также утверждалось, что после уплаты штрафа нарушители должны регулярно направлять в надзорные органы фотографии, подтверждающие устранение нарушения. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Сдается мне, прообразом этой Алисы была Элис из песенки группы Смокина. Впрочем, утверждать не буду. Пусть это проверяют музыковеды. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ в 13.18. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Стиви Вандер, ансамбль «Здравствуй, песня» и «Корона».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина. Вечеринка. Ретро.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка.
13: Ретро-ФМ.

Есть предложение, друзья, стать чуточку счастливее. Уже через несколько минут в нашем эфире «Феличита». Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим, начнется через несколько минут. А в Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Джордж Майкл и мелодии «Звон Васильича».

Мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Заходите, находите Фили Читу, заполняете специальную форму. Есть у нас канал в Максе. Там можно оставлять свои приветы и поздравления под специальным сообщением. Оно уже выложено. Ну и сегодня вам понадобится телефон, потому что в этом часе одному, и даже, может быть, не одному из вас, RetroFM подарит пригласительные билеты на концерт УПО в Москве. Более того, там будут такие приятные опции, о которых я расскажу позже. А пока звоните, пишите, и самое главное, друзья, не забывайте подписываться, это важно.

0: Валерия из города Химки передает привет пациентам своим, которым, собственно, лечат сейчас зубки под любимую Ретро-ФМ. Пусть лечение проходит позитивно, как, собственно, и музыка на Ретро-ФМ, и легкого рабочего дня подруги и коллеге Надежде Шишкиной, которая работает рядом в кабинете, тоже слушает Ретро-ФМ. Слушайте, какие молодцы! Все слушают Ретро-ФМ. Анна передает привет своим коллегам Татьяне и Наталье. Девчонки, держитесь, осталось совсем чуть-чуть. Ну и Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из Союз Бурвода. Все будет хорошо, пишет Игорь, даже не сомневайтесь, с любимой-то музыкой.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Филичита на Ретро-ФМ. И есть у нас звоночек. Татьяна из Москвы дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый.
1: Я из Москвы, меня зовут Татьяна Ильина.
0: Хотелось бы... День действительно добрый? У вас как вообще
1: добрый,
0: настроение?
1: Добрый, да, естественно, добрый день. Позвонила на Ретро-ФМ.
0: А почему он добрый?
1: Просто настроение хорошее.
0: Расскажите про это, почему он добрый?
1: Ну, просто лето, во-первых, так. Это хорошо. Я люблю лето, я человек летний, тепло люблю. Сейчас, конечно, в Москве немножко прохладно, но мне нормально. Вот.
0: Хотела бы привет на дачу
1: передать. Чё-чё?
0: Не, вы не в отпуске, я так понимаю, да?
1: Нет, пока не в отпуске, но, может быть, в августе или в сентябре посмотрим там еще.
0: Ну, глядишь, и погода наладится. Ну, давайте.
1: Да, я тоже так думаю. Ну, давайте я с приветов начну.
0: Поздравления, давайте.
1: Поселок Толстопальцево хотела передать на улицу Московская. Всем моим любимым жителям, это мои все соседи, я вас всех люблю. Может быть, скоро к вам в гости приеду. Поселок Марушкино хотела передать Дмитрию Королеву. Дим, ты крутой. Ну, и также привет в Москву соседу с улицы Полтавская, Лёза Валентину Валентиновичу. Валёк, ты крутой бас-гитарист и мужчина с чувством юмора. Всем желаю любви, денег, позитива, радости в жизни, ну, естественно, доброты. Ну, всех обожаю, всех люблю, люблю Ретро-ФМ, люблю жизнь, ну, и жизнь прекрасна.
0: Супер! Татьяна, добавить нечего. Слушайте, а тогда, знаете, какая штука? Завтра, между прочим, будет концерт у Пупа, и знаете, что мы сделаем? Ретро-ФМ подарит вам пригласительный на двоих на большой концерт легендарного итальянца. Уже завтра в Зеленом театре ВДНХ вас ждет живой концерт, полный эмоций и итальянской романтики.
1: Ура!
0: Большой
1: Я
0: летний концерт Пупо под открытым небом. Не пропустите, Татьяна, не перебивайте меня. Зачем вы так делаете? Кого возьмете с собой на этот концерт? А? Валька, Валька будете брать с собой на концерт или кого-то
1: другого? Не знаю, я еще пока не знаю.
0: Ну, возьмете кого-нибудь, правда?
1: Обязательно, обязательно возьму.
0: Я вам больше скажу, у вас будет возможность пройти за кулисы концерта и, может быть, сфотографироваться с Пупо. Как вам такая дополнительная опция?
1: Это супер, я так рада вообще. Позитив, эмоции, летнее настроение. Ой, я обожаю вас, вообще. Очень много эмоций.
0: А мы вас обожаем, собственно, поэтому и дарим вам такие подарки.
2: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: карта Тотси, филичите на Ретро-ФМ. Ну, а я продолжаю читать ваши сообщения. Друзья и слуха, это Ивановская область, поздравляет Александра Калинина с днем рождения. Желает ему всегда позитивного настроения, любви и вечной молодости. Так, Любовь поздравляет любимого мужа Александра Ратникова с днем рождения. Пусть сбывается все, что ты пожелаешь, пусть исполняются все мечты. Желаю, чтобы твое здоровье всегда было крепким. Люблю тебя, пишет Любовь. Ольга из Москвы поздравляет всех сотрудников 5-го терапевтического корпуса со средой. Она как пятница, только скромнее. Желаю бодрого и без авралов дня. Друзья, ну и не забывайте звонить 232-4883, код Москвы 495. У нас еще есть билетики на пупу. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: Ты с ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сыновья Роман и Александр и любящая жена Марина поздравляют Николая с серебряной годовщиной совместной их свадьбы. Да пусть в нашей жизни будет больше покоя, доброты и, конечно, поводов для смеха и радости. Желаю тебе, пишет Марина, здоровья, сил, энергии, ярких впечатлений, ощущений, что ты нужен и любим. Екатерина из Соловьиного Курского края передает огромный привет своим родителям, любимым мамочке Ирине, папе Александру. Помните, пожалуйста, среда — это маленькая пятница. Пусть этот рабочий день будет для вас легким. Очень люблю, целую и обнимаю. Супруги Михаил и Ирина поздравляют с днем рождения Татьяну Жигульских из Воронежа. Желают счастья, любви, всех земных благ. А в субботу ждем на даче, будем отмечать.
1: Телефон в Москве 495-2324-883.

0: Ох, не зря Пупо поет на Ретро-ФМ, но почему он поет, расскажу позже. А пока к нам дозвонилась Юля из Москвы. Юль, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Как настроение, как дела?
1: Настроение в ударе. Я еду, я в дороге, идет дождь, но поскольку я с Ретро-ФМ, мне не страшен он.
0: Замечательно. Ну, я так понимаю, раз вы к нам дозвонились, есть вам кому передать привет или кого поздравить, да?
1: Да,
0: рассказывайте.
1: Есть. И себя тоже. Ну, я хочу поздравить своих девочек, тоже, как и я, родившихся летом. Угу. Тех, с которыми я долго дружу, уже, наверное, больше 40 лет после института.
0: Так.
1: Лена, Таня. Поздравляю с днями рождениями. Желаю здоровья, успехов, творчества, приятных сюрпризов. Мы вместе.
0: Супер. А вы сказали себя тоже поздравить. А у вас-то когда день рождения?
1: Завтра?
0: Ну, это счастливый случай, Юля. Тогда Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на двоих на большой концерт Пупо. 30 июля, то есть уже завтра в Зеленом театре ВДНХ вас ждет живой концерт, полный эмоций, итальянской романтики, большой летний концерт Пупо. Под открытым небом, друзья, не пропустите. Ну, Юль теперь уж точно не пропустит. Кстати, у вас будет специальная опция, у вас будет возможность встретиться с легендарным артистом за сценой и даже сделать несколько фотографий. Кого возьмете-то?
1: Готовлюсь.
0: Кого возьмете на концерт?
1: А возьму с собой дочку. У нее тоже день рождения будет.
0: И тоже завтра.
1: Поэтому я хочу ей подарить этот концерт. Нет, не завтра, попозже чуть-чуть.
0: Попозже, ну, заранее. Супер, отлично. Я вас
1: Машуня, готовимся.
0: Готовимся, Машуня. Ну и Пуп тоже готовится, конечно.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».

Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. RetroFM.

0: Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения, если, конечно, хотите, чтобы они прозвучали. Настя из Москвы передает привет любимому супругу Алексею Афанасьеву и горячо любимому папе Александру Афанасьеву от горячо любящей, собственно, Насти из Москвы. Илья передает привет брату Георгию из Севастополя, желает ему успехов, здоровья, а также, чтобы его дочки хорошо учились. Светлана Пархоменко из Краснодара поздравляет своего мужа с годовщиной свадьбы. Пусть в нашем доме всегда царят уют, взаимопонимание и достаток.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Супруга Наталья из Волгограда передает привет мужу Андрею. Мы сейчас в отпуске, отдыхаем на даче, слушаем ретро-ФМ. Молодцы. Дружный коллектив компании «Ромашка» передает привет Оле Копыловой. Бодрости и легкости в работе в этом дне. Ну, а жена Натальи из Витебска, что в Беларуси, поздравляет любимого мужа Вадима с годовщиной свадьбы. Желает терпения, крепкого здоровья, оставаться таким же надежным спустя 30 лет совместной жизни.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Песни из «Мэри Поппинс» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ, друзья. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 14.56. Ну и несколько сообщений в конце программы прочитаю. Евгения из Белова в Кузбассе. Ей вчера любимый мужчина сделал предложение. Безумно рада, счастливо, пишет Евгений. Поздравьте меня. Поздравляем от всего сердца. Светлана Евгеньевна, пламенный привет из Белгорода. Сергею Ганченко, Юрию Воронову, не вешай нос, гардемарин, Николаю Киселеву и семье Золотаревых. Я вас люблю, пишет Светлана Евгеньевна. Вы у меня самые лучшие. Ну и, наконец, жена Натальи из деревни Кулаково Раменского района передает привет своему мужу Сергею, который сейчас готовит вкусный супчик дома. Ну что, друзья, мне кажется, на этом сообщении можно заканчивать. Завтра, как всегда, с 2 до 3 ваши приветы и поздравления филичите на Ретро-ФМ. Ну, а я с вами прощаюсь. Уже в следующем часе встречайте Тимура Соколова на Ретро-ФМ.

0: 15 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Крис Норман, Леонид Агутин и Пол Абдул. Но сначала новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова и назначил временно исполняющей обязанности Ольгу Абрамову. Ранее она работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что Бричалов много сделал для развития региона и подчеркнул опыт Абрамовой, назвав Удмуртию ее малой родиной. Она заявила, что в республике заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития. Александр Бричалов переходит на другое место работы. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но полностью контролируемой. В фокусе внимания снабжение сельхозпроизводителей, Северный завоз и поставки в сибирские и дальневосточные регионы. Принято решение по дополнительным объемам топлива для проблемных регионов. Комплекс мер включает максимизацию производства, альтернативные каналы поставок и приоритизацию логики. Ситуация ежедневно мониторится и решается. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив 15 минут на прием у врача, отметив, что сейчас он стал более гибким. В качестве эксперимента внедряются опросники, которые пациенты заполняют при записи, описывая жалобы и симптомы. И это позволяет планировать время приема с учетом сложности случая. Дефицит кадров в здравоохранении сохраняется, но сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Новый подход повысит качество медицинской помощи. МВД выявило новую мошенническую схему, нацеленную на таксистов и работников сферы услуг. Злоумышленники оформляют заказ и под предлогом оплаты переводов убеждают водителя сообщать данные карты и коды СМС, после чего похищают деньги. Ведомство предупреждает, что схема может применяться и против других специалистов. Гражданам рекомендуют никогда не сообщать данные карты и коды подтверждения незнакомцам. И в Кении археологи обнаружили окаменевшие следы возрастом почти 1,5 миллиона лет, которые позволили восстановить эпизод жизни древних гоминий. Найден 21 след, объединенный в 5 цепочек, предположительно принадлежащий 8 особям. Строение стоп больше напоминают Пантропус боизея, однако размеры характерны для Homo erectus, что не позволяет окончательно определить вид. Некоторые особи могли достигать роста 1 метра 81 сантиметра, что превышает прежние оценки. Открытие дает редкую возможность изучить передвижение и поведение древних людей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И ночь наступит, вечер придет, друзья, но до них, как говорится, еще дожить надо. Так что не будем торопить события и продолжим смаковать каждую минуту этого прекрасного летнего дня под лучшую музыку, проверенную временем. Константин Никольский и FR David далее на Retro FM. Меня зовут Тимур Скалов, говорю вам привет и буду делать это до 7 вечера.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
10: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ну, надо. А потому хочу быть, если не идеальным, то хотя бы хорошим. И напомню вам о прекрасной программе «Ю», которая выходит каждую субботу на Ретро-ФМ. И в ближайшую субботу, 1 августа, она будет посвящена нашей любимой певице Сандре. Так что не пропустите программу «Ю» в эту субботу в 13:00 на Ретро-ФМ. Ну, а уже через пару минут ловите здесь Бонни М. С очень жизненной песней. Да простят меня все женщины. No Woman на Украине.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро-ФМ.

0: Наша жизнь обязательно будет beautiful, если мы сами того захотим и не будем усложнять и горчаться по каким-то там пустякам. Как говорят психологи, улыбайтесь этому миру, и он улыбнется вам в ответ. Я, кстати, как-то пытался прожить так один день, ходил, улыбался всем, но на меня почему-то все как-то странно смотрели. Короче, теперь я улыбаюсь только тем, кто улыбается мне. Вот чувствую, что вы сейчас тоже улыбаетесь, и улыбаюсь вам в ответ. А еще ставлю хорошую музыку, чтобы всем захотелось улыбнуться. Stars on 45 с миксом из песен группы Beatles у нас совсем скоро. Ну и Никита Михалков еще появится с песней из фильма «Я шагаю по Москве».
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: 16 часов в российской столице. Далее на Ретро-ФМ Роберт Майлз, Пупо и Виктор Салтыков. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый день. С января следующего года в загранпаспорта россиян перестанут вписывать данные о детях. Также отменены графы личный код и учетная запись. Изменения, связанные с защитой прав несовершеннолетних на свободу передвижения. В последнее время участились отказы во въезде в европейские страны детям из-за отсутствия собственных загранпаспортов. Ранее выданные паспорта с отметками о детях остаются действительными до конца срока. Нововведения также упростят обработку документов по международным нормам. Депутаты заявили, что использование Telegram в личных целях не является нарушением закона, так как платформа не признана экстремистской. Напомню, что сегодня ФСБ сообщило, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму из-за отказа удалять каналы. Депутаты подтвердили, что даже запрещенные соцсети можно использовать для частной переписки. Незаконные действия пресекаются независимо от сервиса. С 1 сентября в России снимается запрет на установку солнечных панелей и другой микрогенерации в многоквартирных домах. Также отменяется ограничение на предельный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 кВт. Эту величину и порядок расчетов установит правительство. Ранее закон прямо запрещал использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Нововведение позволит жителям устанавливать оборудование для собственных нужд. ФНС сообщили, что служба прогнозирует дальнейший рост нефтегазовых доходов бюджета России, которые уже составляют 90% консолидированного бюджета. Несырьевые доходы в первом полугодии выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему за 6 месяцев превысили 31 триллион рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя. Даже при нестабильных ценах на углеводороды план будет выполнен. И исследователи выяснили, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. В экспериментах с участием 537 детей от 3 до 10 лет быстрые решения чаще были честными и альтруистичными. Участники постарше демонстрировали доброту даже после долгих раздумий. Авторы считают, что просоциальное поведение может быть естественной особенностью человека, а не только результатом воспитания. И расскажу о курсах валют. На сегодняшний день доллар торгуется на отметке 78 рублей и 70 копеек, евро на отметке 89 рублей и 63 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если вам вдруг взгрустнулось в разгар рабочей недели, то этот дуэт, как Чип и Дейл, спешит вам на помощь, чтобы все исправить. «Доктор for my heart» – нестареющий рецепт отличного настроения от группы Modern Talking. 16:20 уже в столице. Далее Леонид Агутин и Майкл Джексон, ну а чуть раньше прекрасная Белинда Карлайл с хитом «Circle in the Sand». Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: Моя клиника.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Сегодня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Ну, поздравляю, вот это дан-дан, вы теперь будете напевать до конца дня, а то и дольше, знаю по себе. Спасибо группе Рики Эповери за это музыкальное удовольствие, которое надолго осядет в нашей памяти. Если, конечно, не перебить его другим музыкальным удовольствием, к примеру, песней про букет и велосипед от Александра Барыкина. Через пару минут отправимся в луга за цветами.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 17 часов в российской столице. Далее на Retro FM Рикардо Фолли, Браво и Тина Тернер.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Ассоциация права должника направила в Госдуму, ФАС, Минюст России, Генпрокуратуру и другие ведомства письмо с предложением создать белый список специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Авторы инициативы добавили, что в стране следует разработать стандарты профессиональной этики для юристов, занимающихся восстановлением прав должников. В Ростовской области аварийные бригады отремонтировали 63 линии электропередач среднего напряжения и более 300 низкого напряжения, поврежденных во время урагана, а об этом сообщает пресс-служба Донэнерго. По данным компании, подачу электричества возобновили в большую часть жилых и многоквартирных домов Ростова-на-Дону. Из 258 заявок энергетики отработали 208. Автошколы Юга России пересматривают стоимость обучения и называют топливный кризис причиной повышения цен на 10-20%. При этом эксперты полагают, что дефицит топлива стал не единственной причиной повышения тарифов, а скорее поводом для пересмотра накопившегося роста расходов, выяснил РБК Ростов. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в Южном федеральном округе на 20 июля составила 89 рублей за литр, а дизельного топлива – 120 рублей за литр. В Ростовской области средняя стоимость бензина за указанный период выросла до 80 рублей. Летом Ростов прогревается неравномерно. Ученые ЮФУ проанализировали спутниковые данные, выяснили, в районах с плотной застройкой и обилием асфальта температура поверхности превышает 50 градусов. Самые горячие точки – Левенцовка, проспект Нагибина, центр города, Большая Садовая, Ворошиловский проспект, ЖД вокзал и крупные транспортные развязки. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре этого года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Туристы бронируют жилье на бархатный сезон в среднем за 6200 рублей за ночь. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 88 рублей 63 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А лучше, я думаю, все же подарить. Если, конечно, хочешь, чтобы тебя вечером накормили вкусным ужином. Ну и вместе провести этот прекрасный летний вечер со своей второй половинкой. Вечер только начинает свой разбег. 17:20 уже в столице. Всем привет, меня зовут Тимур Соколов. Вы слушаете Ретро-ФМ. Впереди у нас дубы-колдуны с довольно забавной композицией «Пора по бабам». Да, вы не ослышались, именно так, «Пора по бабам». Если не верите, то скоро проверите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
10: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: The Rhythm is Magic. Музыкальная работа, обладающая поистине по-настоящему магическими свойствами, способными поднимать настроение даже в разгар рабочей недели и в завершении тяжелого трудового дня. И таких музыкальных работ, друзья, у нас впереди еще очень много. Чего только стоит песня «Venus». Ну или как ее прозвали в народе, «Шизгара» от Shocking Blue. Магические свойства этой композиции прочувствуем на себе через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай.

0: Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.

0: «Танцуйте так, как будто вас никто не видит». Эта фраза идеально подходит под эту песню. «I saw you dancing». Якида на Ретро FM. Ну и, кстати, о танцах, друзья. Надеюсь, никто не забыл, что сегодня в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Ретро FM, где звучат самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем, в режиме нон-стоп. Так что всех ждем, не опаздывайте.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: 18 часов в российской столице. Далее на Retro FM Rock Острова, Pet Shop Boys и Юрий Антонов.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под контролем. Об этом заявил замминистра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. Сейчас в первую очередь в фокусе анализа снабжения нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов, отметил Сорокин. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на аварийный ремонт ливневой канализации в городе. Власти оценивают стоимость работ в 4,5 миллионов рублей. Обслуживать ливневую канализацию будут до 1 декабря. До этой даты будет действовать контракт. В Ростовской области на 2 недели закроют путепровод на тысячном километре трассы М4 Дон. Ограничения будут действовать с 30 июля по 13 августа, предупреждает госкомпания «Автодор». Для движения в сторону Ростова-на-Дону рекомендуется пользоваться альтернативным маршрутом через разворот под путепроводом на 998 километре. Ограничения связаны с масштабной реконструкцией на участке трассы М4 933 по 1024 километр. С начала года отделение Социального фонда России по Ростовской области оплатило работающим жителям региона более 428 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 7,5 миллиарда рублей, сообщили пресс-службе отделения. Размер выплаты зависит от страхового стажа и заработка сотрудника. Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично из соображений экономии или недоверия к назначениям. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящим препаратом 23% покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, а 16% ждут ухудшения или улучшения самочувствия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 88 рублей 63 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Знаете, в чем заключается вся прелесть музыки? В том, что с помощью нее можно путешествовать по всему миру, не вставая с рабочего места. Вот, к примеру, группа Man at Work сейчас буквально перенесла нас на другую сторону земного шара, где все вверх тормашками, как их в их песне Down Under. Да, в Австралии сейчас зима и, внимание, плюс 16. А у нас лето и на целых 2 градуса теплее. Ха-ха.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А почему мы так долго гуляем?
11: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
12: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
15: Вечеринка «Ретро-ФМ».
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе. Каждый день.
16: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
18: «Ретро-ФМ».

0: когда-нибудь. Обращаюсь сейчас к фанатам творчества певицы, которая поет не только блюз, кстати. Когда-нибудь, друзья, и на вашей улице будет праздник, и программа «Ю» будет посвящена прекрасной Патрисии Касс. Ключевое слово здесь – «когда-нибудь», потому что эту субботу у нас забронировала Сандра. Да, мы не могли ей отказать, так что 1 августа в 13:00 окунемся в историю становления этой прекрасной диско-дивы. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер.

0: Ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина!
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, Pretty Young Girl, пришло время прощаться. Мой рабочий день тоже имеет свойство заканчиваться, так что говорю всем пока. Ну а привет вам уже совсем скоро скажет мой коллега Руслан Романов, с которым вы и проведете оставшуюся часть этого дня. Тимур Соколов был с вами. Счастливо.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
15: 12+.

0: столице 19 часов. Далее группа UB40, Наталья Ветлицкая и Сиси Кетч через мгновение в нашем эфире. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Уборочные работы продолжаются во всех регионах России. ФАС отметила тенденцию к снижению цен на независимых АЗС. Выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, и возбуждено 28 уголовных дел. Особое внимание уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящей в систему Северного завоза. Работа по обеспечению таких субъектов продолжается в координации федеральных и региональных властей и компаний. Владимир Путин оценил работу ушедшего в отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Президент заявил, что он много сделал для развития экономики региона, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Бричалов руководил республикой с 2017 года, одержав победу на досрочных выборах. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова, которая ранее работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что у нее хороший опыт и знания обстановки. С 28 года в России вводится ГОСТ на глазированные творожные сырки, устанавливающие требования к внешнему виду, консистенции, вкусу и массовой доли жира, влаги и сахара. Сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, которая не должна прилипать к упаковке и крошиться, а капли влаги допустимы только после разморозки. Продукт не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Массовая доля жира должна составлять от 5 до 26%, влаги от 33 до 55%, а сахарозы не более 32%. Производители смогут принять стандарт досрочно по желанию. В Москве открылся первый в России ресторан с использованием искусственного интеллекта. В нем работают и официанты, и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком. Нейросеть разработала меню и технологические карты, контролирует работу кухни с помощью видеоаналитики и ведет учет рабочего времени персонала и финансовых показателей. Виртуальный официант помогает посетителям с выбором блюда, предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, а также предупреждает об аллергенах. И защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья сдержал обещание, данное перед финалом чемпионата мира. Он набил тату с лицом главного тренера Луиса Дель Фуэнте после победы над Аргентиной со счетом 1-0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Испания завоевала второй титул чемпионов мира в истории. Первый был в 2010 году. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 36 копеек. Евро 90 рублей и 21 копейка. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: А я вот не во сне, а наяву врываюсь в музыкальный эфир, с кем незнакомый, разрешите представиться. Руслан Романов с этого часа на Ретро-ФМ до полуночи. Вместе будем наслаждаться лучшей музыкой и во всех отношениях приятно проводить время. Скорейшего вам завершения трудовой среды, минимальных пробок по дороге домой и хорошего настроения. В столице 19:21. Скоро у нас группа Ума Турман и Сандра через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-300-7. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкость 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Ретро-ФМ.

0: конечно же, правильные настрои, на что бы то ни было, это очень важно, друзья. Так певица Шер своей композицией напоминает нам о том, что мы сильные, дает соответствующие поручения по этому поводу. Есть к чему прислушаться, о чем задуматься. Ну, в общем-то, в середине недели особо актуальная поддержка, пусть и музыкального характера. 19:35 на часах в столице. У нас далее Владимир Пресняков и группа Deep Purple. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды».

0: С песней про знаки, недорожные, конечно, как кто-то мог подумать, а те, которые нас так или иначе окружают и, может быть, даже изначально и ни о чем не говорят, как могло показаться, но что-нибудь да все-таки значит. Далее Alan Parsons Project и песни из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 8 вечера в Москве. Дальше Юрий Антонов, Тони Эспозито и группа «Цветы» на Ретро-ФМ. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Росстат сообщил, что за неделю с 21 по 27 июля инфляция в России составила 0,4% против 0,17% недели ранее. Рост цен почти остановился. Замедление произошло за счет снижения цен на яйца, сыры, колбасы, сливочное масло, творог, а также на овощи, помидоры, капусту, картофель и огурцы. При этом выросли цены на сахар, куриное мясо и гречку. Бензин подорожал на 0,6%. После роста в 1,7% недели ранее. А дизельное топливо, наоборот, впервые с начала года снизилось на 0,1%. Годовая инфляция на сегодняшний день составила 5,94%. Среднемесячная начисленная зарплата в России в мае этого года превысила 110 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат. Это на 10,1% больше, чем в мае прошлого года. В апреле средняя зарплатная плата составляла 109 052 рубля. Рост заработной платы продолжается на фоне напряженной ситуации на рынке труда и дефицита кадров. Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии также показали положительную динамику. В СПЧ заявили, что Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России при условии соблюдения законодательства и не нарушения информационных прав граждан. Объявление основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск было названо ожидаемым из-за систематического нарушения российских законов, включая отказ удалять каналы, используемые для подготовки незаконной деятельности. В условиях санкций важно развивать суверенные цифровые ресурсы. Соблюдение законов – это ключевое условие для работы иностранных платформ в России. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявив, что каждый случай индивидуален. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал этот норматив бессмысленным и усредненным. Также Онищенко отметил, что за смену врач принимает в среднем от 25 до 27 пациентов. Одним нужна только минута для справки, другим – полноценный осмотр и консультация со специалистом. Время, необходимое для правильной диагностики и лечения, зависит от состояния пациента. Отмена норматива позволит врачам работать более эффективно. И пик активности метеорного потока Южной Дельта Акварида ожидается в ночь на эту пятницу. При ясном небе жители России смогут увидеть до 25 падающих звезд в час. Особенность потока – метеоры летят почти параллельно земной поверхности, за что их называют пасущимися. Лучшее время для наблюдения – после полуночи и до рассвета. И расскажу о валюте на завтра. Доллар – 79 рублей 36 копеек. Евро – 90 рублей 21 копейка. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ ваша любимая музыка и Руслан Романов. Всем отличного вечера.

0: Вот умеет все-таки арабески тонко намекнуть и, так сказать, задать правильный вектор движения, но не иначе, как про грядущие танцы в нашем эфире. Эта песня пока, конечно, лишь небольшая затравочка, но к теме вечеринок мы в скором времени точно вернемся. А пока еще раз пламенный всем привет. Руслан Романов в эфире «До полуночи» с вами. В самое ближайшее время услышим группы «Отпетые мошенники» и «Laid Back» через несколько минут в Москве 20.20.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе,
3: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это команда Dire Straits и музыкальное воплощение того, что мы называем не иначе, как идти с песней по жизни. Walk of Life на Retro FM в продолжении этого часа. В столице 20.36. Скоро услышим песню из фильма «Большое космическое путешествие». Всех пламенно приветствую. Оставайтесь с нами.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка

Вот именно так, как и в песне Сиси Кетч, музыкальный ураган ожидается в нашем эфире в самое ближайшее время. Ведь с 21 часа до полуночи вас ждет неповторимый умопомрачительный супермикс. Лучшая дискотечная музыка, как всегда, звучит на вечеринке Retro FM для вас, друзья, ежедневно. Готовимся к танцам. В 21 час, как я уже сказал, начинаем. Так что ничего не пропустите и уж тем более не переключайтесь. В Москве 20:49.

эту песню. В эфире вечеринка Ретро FM.

0: Певица Ингрид назвала свою знаменитую композицию «In Tango», что в данном случае, конечно же, оправдано характерными, чарующими на звуки аккордеона, а вот темпо-ритм, по-моему, больше все-таки подходит к самой, что ни на есть, энергичной вечеринке «Ретро-ФМ». 21 час, почти 20 минут в Москве. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Руслан Романов. До полуночи в нашем эфире «Жаркие танцы». Уникальный микс набирает обороты. Танцуем далее.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут победить.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот такой музыкальный вихрь и порция прекрасного позитивного настроения в нашем эфире с наилучшими пожеланиями. Такой месседж направляет всем слушателям Retro FM Рафаэла Карра посредством своей энергичной композиции. 21:35 в столице.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

вечеринка Retro FM.

мировой музыкальный успех в середине 70-х выглядел, а точнее звучал вот именно так. Пьер Грокола, звезда французской эстрады, и знаменитая композиция «Lady Lay» сегодня в уникальном миксе на вечеринке «Ретро-ФМ». 21:50 в Москве.

0: Для всех, кто настроен на вечеринку, Retro FM порция музыки любимой диско. Образцово-показательная, танцевально-увлекательная. Радует всех из репертуара команды Bonnie M этот прекрасный трек. 22.18, столица. Всем здравствуйте, друзья. Танцы продолжаются.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: На радость миллионов поклонников сегодня в уникальном миксе один из самых популярных, а главное, любимых исполнителей нашей эстрады. Певец, композитор, музыкант и просто красавчик, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин. 22:34 точное столичное время. Вот в таком приподнятом позитивном настроении продолжается вечеринка Ретро FM. Надеюсь, что и вы разделяете все эти чувства вместе с нами. До полуночи танцы, друзья, не расходимся и делаем громче, если это возможно.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Звучит композиция, которая была написана еще в начале 20 века в исполнении француженки на египетском диалекте арабского языка. Далида, великолепная, прекрасная, исполнила эту песню спустя полвека после появления произведения на свет. Такие вот чудеса. 22:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: Что не говори, а без фирменной гармошки это была бы совсем другая мелодия. Примерно как детство без самоката, голубей, ну и, конечно же, Наташкиных косичек. Юрий Шатунов, продолжение уникального микса на вечеринке Ретро-ФМ. Пламенно приветствую всех, друзья. Наши танцы продолжаются в Москве 23.20. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: историй, если не трагических, то просто душераздирающих предостаточно в репертуаре Татьяны Овсиенко. Вот одна из них и продолжает нашу с вами сегодняшнюю встречу. 23:35 на часах в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Надеюсь, друзья, что на исходе третьего часа танцевального марафона вы окей, как поют участники дуэта «Атаван». Самым выносливым танцором диско мой пламенный привет и вместе с этим реверансы в связи с приближающимся финалом вечеринки «Ретро-ФМ». Руслан Романов был с вами. Танцуйте до полуночи и встречайте уже Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ». До завтра!

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Я иду по лужам, мне никто не нужен. История точно не про Girls is with the Girls. Еще как нужен. Образно говоря, не с 82-го года, с момента выхода этой истории в свет. В активном поиске. Ну, а если серьезно, в столице 19 минут первого при любой погоде 100% найдут минутку, две, три, чтобы там музыкально заглянут и подтянуться на ретро-ФМ Иванушки и Роксет. Скоро их услышим. Ожидаем. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и здрасте.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Один из синонимов слова «надоело» — «under my skin» от Blue System на Retro FM. Надоело — это, правда, прям мягко говоря. Ну, не будем об этом, не будем на этом зацикливаться. Движемся, как обычно, вперед и с песней. Песнями Шаде и Виктора Салтыкова на ближайшее. Именно они в планах на Retro FM. Столица 0 часов 35 минут.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Как кто-то когда-то говорил, поцелуй, он же кис, это единственная сладость, от которой как бы не толстеешь, его можно в любое время сыпать. Точная столичная, 0 часов 48 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ. Услышим команду «Статус-кво» и песню «Министр-администратор».

Рыбка, ягодка, рыбка. Зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Также в июле, но далекого 69-го года, голландцы из Shocking Blue, сами того не знаю, сотворили легенду. Эту историю в народе Шизгару. Все знают, что вскоре на нее сделали успешный кавер девчата из Бананарамы, но не все в курсе, что изначально эта песня была написана под влиянием другой песни, истории из 1963 года английской группы, которая, в свою очередь, была кавер-версией песни американского поэта. Возможно, если там покопать, есть еще вдохновители. В столице 1:20 на Ретро FM приближаются Стинг и Дмитрий Малик.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Вечеринка Ретро FM.
5: Ровно в 21:00.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Вечеринка Ретро FM.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Не особо хотелось бы повстречаться в лесу с новой робоновинкой, но вероятность, как в некоторых случаях бывает и говорится, не равна нулю. За рубежом сделали двухметрового робота-кентавра с головой козла. Почему именно козла, не знаю. Но он умеет управляться с бензопилой, отбойным молотком и дрелью. Это не какой-то персонаж для грядущих киноужастиков. Нет. Это специальный проект, предназначенный для поиска людей при пожарах, под завалами и в целом для опасной работы. Возможно, ему нужно более дружелюбный, а не черный какой-то окрас, и народ, чтобы народ не пугался при встрече. В столице 1:36 практически минут на Red FM. Далее встречаем Майкла Джексона.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Он пришел, он наступил. Сегодня 30 июля, официально Международный день дружбы. Ребята, давайте жить дружно. Как некоторые мультгерои призывали и призывают, прислушиваемся. Ну или сейчас, по крайней мере, дружно. Сверяем время. В столице 1:49 на Ретро-ФМ. До финала этого часа еще успеем музыкально пересечься, услышаться с командными ребятами из Modern Talking и Queen. Они впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Ретро ФМ Альбана и Рамина Пауэр. Хоть и говорят, время лечит, но гарантии, что это произойдет прям в кратчайшие сроки, естественно, нет. Времени потребует, скорее всего, уйма. Примерно об этом в этой истории, когда уходит любовь, так переводится. Мы же с вами, давайте, никуда не уходим, не разбегаемся. Ждем скорого музыкального появления на Ретро ФМ команды «Здравствуй, песня» и группа «Корона» в столице 2 часа 19 минут.

Мадемуазель Патрисия Каас на Ретро ФМ. Как же быстро в некоторых случаях летит время. Вроде только недавно она торжественно открывала Дом цифровых культур во Франции, которому присвоили название в ее честь. Было это, к слову, более полугода назад. Ну и слово за слово, в столице уже 2 часа 35 минут на Ретро ФМ. Далее отметится команда «Зодиак».

За пару лет до нового тысячелетия Ля Буш выпустили эту историю, которая стала заглавной песней для их второй студийной пластинки. Она так и называется «SOS в мире США». Для Европы ребята альбом назвали по-другому «Moment of Love». Причины этого не знаю. Но точно знаю, кто впереди на Retro FM. Это Сандра и Константин Никольский. В столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!